Ходи от ямки к ямце, když немай ни в хлаве, але зато в банце. То ми маме jenom сви гранце, а микрофон она ем платиме мамце. Свой мишек си коуни пред себе дал, а трава шлотне замбе пред ним стал крал. Пожар на пору се сми холе, гдиби дошли слова, мог разделить зи воле. Але не ви, что се дее тари доле. Армада свищу, не ги ми мнени си роле, ти воле. Настал час указать им, что на том хле травнику владе мы ми.